0: Радио Рация. Сямятычы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: 98,1 FM. Это нашая хвали на помночи белорусско-польского помежа, то бок на Белосточине и Городенщине. Рация.ком. Это наш адрес в интернете, по яким нас можно слухать у інших частках свету поза белорусско-польским помежжи. Теперь у нас про то, кто говорит правду у политики, як это проверять. Одним словом, про уживание, выкористовывание полиграфу. Лидер фракции «Рух воля» Микита Забога поведомил, что пришел полиграф, как и иншие представники явной фракции, закликал сябра у координационной рады зарабить. То есть самое, поводле его, такая процедура повинна стать прикладом отказности и прозристости для представников белорусских демократичных сил.
3: Уже и в третьем КРе про это казали, и в четвертом КРе. Пропадают люди, пропадают гроши, довер. Без конца говорим про то, что треба люди, которые претендуют на певные посады у комиссии, при том так само у международной комиссии, которые претендуют быть секретарем, которые претендуют быть спикером, вице-спикером, иметь певный доступ до информации. Ну, это сегодня как почистить зубы. Я уже этих полиграфов прошел без конца. Ну, каждые полгода проходишь полиграф. Это нормально. В Украине это нормально. Зараз все так само приняли это. Иншоземным громадянам, які претендуют и хочуть жить у Литве, будут вымушены проходить полиграф. И уже не кажучи про тих людей, які йдуть на посаду, державные посады. То бы идешь на державную посаду, пройди полиграф. Там настолько много сенсоров, что любое противодействие полиграфу, будь то там наркотичными сродками, там некими зажимами, пережимами, это все фиксируется на экранах. И тому люди, которые кажут, что это полиграф, это все фикция, або они маскируют это специально, как не проходить полиграф. Саботажники, не ведаю. Ну, как нас колись учили в гуры, что когда ты критикуешь и ничего не предлагаешь, то або ты саботажник, або ты корыстный дурень. Хотя бы те, кто идут на посады там, керовников комиссии, там, хотя бы чтобы и они прошли, то это уже является правильным и честным, это будет вызывать довер. Тому я просто выложу там черговый полиграф, как просто показать, что я не боюсь, глядите, люди. В моей фракции, как правило, люди... Все прошли полиграфы, а с Координационной Рады я не думаю. Мы им пропонуем пройти полиграфы тем ликом. Они могут пройти их навод про полиграфолога БВА, если у них есть довер. Могут найти інших. У Польши зараз есть приватные организации. Ну, коли нема довера, еще раз подкреслю, что такое полиграф? Ты можешь взять эти диаграммы, коли ты не погоджаешься с выниками полиграфолога, ты можешь взять свои полиграфы, свои диаграммы. Это твоя власность. И понести до іншого полиграфолога, який може сказати, от, глядіть, от такі вопроси, ось мені такі реакції, що ви скажете?
4: Ситуацію з проходженням поліграфа у Координаційній Раді коментує спікер Артем Брухан.
5: Ну, зараз праця йде. Кожний чоловік там захотів, пройшов поліграф, розповів про те, як він пройшов, у кого і як, там, це все ми бачимо, можуть розповідати. Але покуль такого рішення Координаційної Ради нема, тому як це забезпечить, так само складано. Там шмат питань, коли це питання поліграфу вспливає, одразу узникає десятки, да, питань, які задають делегати. Хто проводить, як, чому, що, і це викликає таку дискусію. І я, ну, дискусія є, хай буде, якби кожен сам вирішає для себе. Я, наприклад, можу сказати, що упевнений, що делегати, які справді, до яких там ці є питання, ці є щось, ці вони проходять ці поліграфи, і без проблем я тут... Я не бачу проблеми, я просто лічу, що є національне законодавство країни, де ми знаходимося, є відповідні служби країни, де ми знаходимося, і коли у них є така інтенція, вони це роблять. Ну, я можу сказати, що я особисто проходив, і не одной чи.
2: Артём Брухан подкрасліў, што пытанні бяспекі і даверу важныя для працы прадстаўнічага органу беларускіх дэмакратычных сіл, але праходжанне паліграфа не стала абавязковай працэдурай для ўсіх сябраў каардынацыйнай рады. Тэма праверак на паліграфе стала актуальнай і на дзяржаўным узроўні ў суседняй Літве. Сойм краіны пашырыў магчымасць выкарыстання дэтэктара хлусні для замежнікаў, у тым ліку і грамадзян Беларусі, якія звяртаюцца па атрыманні або працяг віду на жыхарства.

0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98.1. Берасце 99.2.
1: Учора ў гарадку непадалёк Беластока завершыўся 5-й фестываль абуджаных тутак. 3 дні канцэртаў, майстар-класаў, дыскусіяў, інтэрактыўных гульняў. Праграма, адным словам, была вельмі насычаная, а вынікі фестывалю паспрабавала сабраць наша журналістка Марына Савіцкая. Першым пра свой праект распавёў беларускі мастак, які цяпер жыве ў Сербіі, Андрэй Духовнікаў.
2: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? Вот. И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысли, не там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там, некоторые дети, там вот если есть очень классная, там типа «Мама, кот, Беларусь», да, «Кот, мама, Беларусь», такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот этот вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских эмигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да, а там люди реально плакали. Плакать, что писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою эмиграцию в Белграде. Да. Ну, это интересно.
3: Где напроконцы у всей этой истории заховываются эти черные квадраты?
2: Первый черный квадрат находится в Витебске, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черные квадраты, которые делали. Обычно один раз его продали с аукциона. Местные такие вот там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу, незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо вам большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.
3: Катерина Водоносова так само долучилася до фестивалю Тутака. Скажи, калі ласка, гэтым разом з якімі думками, з яким настроем?
4: Сьогодні раніца неділі, тому я думками уже дома, мені треба приїхати додому, розкласти мокрий намет, прибрати, почистити, поставити пралку, приготувати їжу дітям, прибрати квартиру. Тому думками я уже у Белостоку, де я живу зараз.
3: У минулому годі, коли ми з тобою розмовляли на фестивалі Тутака, ти відзначила, що для тебе саме головне – це життя у намете. Ці змянілася тут нешта?
4: В гэтым годзе было меней людзей, і таму я вось гэтае жыццё ў намеце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я бадай што кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай еднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
3: Ці атрымалася табе прагуляцца па іншых лакацыях, можа быць, што-небудзь спадабалася, зацікавіла?
4: У нас была свая лакацыя, акрамя нашых заяўленых актыўнасцяў, цягам усяго учорашняга дня у нас быў гістарычны бівак. Бівак паўстанцаў 1863 года, таму большую частку часу я правяла менавіта там. Мы там паказывалі і шабельныя баі, і розныя актыўнасці, гульні праводзілі. Таму, па сутнасці, я фестываля, ну, насамрэч, амаль не бачыла.
5: Цэнтрум культуры беларускай, Анджэй Данілюк. У нас і варштаты для дзяцей, у нас таксама наше выдавніцтва, але тэж выдавніцтва Комунікат.орг, Доратэуш Фіонік, там ёсць выдавніцтва Ніва. Мы стараемся спрадаваць тыя кніжкі, альбо захэнцаць дзяцячкі і моладзь до варштатов тутэй там праз нас арганізаваных.
3: А якія кнігі тут на фестывалі Тутак найбольш карыстаюцца попытам?
5: Я тутэй першы дзень, але з дасведчэння вашых калежанак і калегаў, ктурэй ўжо былі вчорай, то вім, што те найновшы, найшвежшы публікацыі, чылі «Святая граніца» по-беларускі альбо «Швенте зірудло» по-польску. Так само цёнгле ще тутэй чешы популярнасцю кніжка «Бежэнцы». Dobrze mówię, bieżeńcy, tak? Przesiedleńcy czy uchodźcy, Aleś Bialacki także pojawiła się taka pozycja, ona też cieszy się dużą popularnością.
3: Jak na ogół ogólne wrażenie emocje od Tutaka?
5: Ogólne wrażenie takie, że to dobrze, że są takie miejsca, w których mniejszość białoruska w Polsce żyjąca może się spotkać właśnie w różny sposób i spojrzeć na wszystkie dziedziny działalności. To są i młodsi, i starsi ludzie, są zupełnie młodzi ludzie, więc dobrze się spotkać i wymienić doświadczeniami, zobaczyć, jaka jest literatura, porozmawiać w ojczystym języku. I to jest dobrze. Dobrze też jest dla tej mniejszości, że mogą się tutaj spotykać i ludzie z diaspory, ale też właśnie tutaj Białorusini żyjący w Polsce od wieków.

0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіорацыя на ўвесь свет.
1: Беларусы Вільні шанавалі памяць паэткі, грамадскай і палітычнай дзеячкі Алоізы Пашкевіч, цёткі. У Новай Вільні яны наведалі вуліцу яе гонар, тэрыторыю псіхіятрычнай лякарні, у якой яна працавала, і касцёл Найсвяцейшай Панны Марыі, каралевы міра. Пры касцёле і склалі кветкі. Гэтая падзея была прымеркаваная да 150-годзя з дня нараджэння выдатнай беларускі, гаворыць старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч.
2: Пару дзён назад споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння Алоізы Пашкевіч, цёткі. І вось тут, у Новай Вільні, ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алоізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, а тут у адным з новавіленскіх раёнаў. А пасля наведалі Новавільнінскую псіхіятрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка. Прайшліся вось гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай адной з пачынальніц беларускага адраджэння. Не толькі вызначалася як беларуская грамадская дзеячка, але як сестра міласэрнасці, якая дапамагала людзям, дзецям, ратавала іх ад шматлікіх хваробаў. Тады былі вось гэты небяспечныя хваробы, туберкулёз, чума, там гарачка і іншыя. І, на жаль, так сталася, што яна і сама заразілася, праўда, не тут, не на праца, паехаўшы на пахаванне свайго бацькі на радзіму, там заразілася і памерла. Тым не менш, вось лёс такі, што працавала з небяспечнымі хваробамі, дапамагала людзям выжываць, і сама ад гэтага заразілася і памерла.
3: Татьяна Хмелевская, заместитель председателя Віленскай суполкі, социал-демократычнай партии «Народная громада». Депрессивные улочки в самой Новой Вильне, конечно, так как-то приятно так сменились в этом месте, где костёл и где працевала тётка, на какие-то более яркие краски, более интересные строения. И вообще вот весь этот ландшафт, весь вид очень как-то радует глаз. И такое ощущение, что здесь вот всё пронизано каким-то таким теплом и умиротворением. То, что, наверное, и всё-таки пыталась тётка донести до мира. Вот. Очень теплая атмосфера, очень приятно ходить по этому парку, несмотря на то, что здесь лечебница и психическая. А может, даже как раз оно потому и здесь, потому что людям этим необходимо такое умиротворение, необходима такая атмосфера для того, чтобы быстрее выздоравливать.
4: Я гляжу, вы так довольно активно подтримываете разные там импрезы, такие ладить социал-демократичная громада. Чему вы такая активная и небояковая?
3: Мне кажется, что было бы неплохо, чтобы вот каждый, кто хочет видеть Беларусь свободной, принимал по мере возможности какое-то участие в мероприятиях. Ну, не во всех, естественно, это невозможно. Но хотя бы вот так вот, где появляется какая-то возможность, не упускать такой шанс, потому что, ну, мне кажется, вот эта осознанность, она и создает новый порядок. Надеюсь, у нас получится и Беларусь сделать свободной таким образом, если мы будем каждый свой немножко вклад вносить в это дело.
5: Евген Вильский, первый заместитель председателя партии «Народная громада». Алоиза Пашкевич, тётка, является одной из основательниц нашей партии, так само одна из начинательниц белорусского возрождения. Поэтому мы прикасаемся к своим корням. Это очень важно. Вот это места, где работала, где жила тётка, где она працавала, где она умерла. Это наши корни. Не знаю, у меня такое расслабленное. Ходишь на таком спокойствии, да, то есть это наша белорусская, это наши корни. Зараз здесь Литва, но ранее это было Великое княжество Литовск. Это наши одни корни с литовцами. Да? А она была супругой подписанта литовской независимости Степана Сакаириса. Поэтому и литовцы так само. Скоро мы будем проводить конференцию, посвященную вот этим подеям начала прошлого столетия. Хотелось бы как-то и социал-демократию сюда притянуть, рассказать, как все это начиналось. Ведь социал-демократы стояли в основе белорусского отрождения. Тут и типографии были, и первые организации организовывались. Все это начиналось в Вильне. И сейчас мы опять начинаем с того же самого места. Исторический круг замкнулся.
1: Нагадаю, Лаіза Пашкевіч нарадзілася 15 ліпеня 1876 года у лідскім павеце і памерла таму 36 гадоў ад тыфу. Але пэўны час жыла ў Вільні, працавала фельчарам у лякарні ў Новай Вільні. Там, дарэчы, была створана і ізба яе памяці, вяла там актыўную грамадска-палітычную дзейнасць.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.com.
1: 6 хвилин застается до 9 годины почти 10 в Беларуси. 6 хвилин до новина в этом выпуску. Стась Дадерка скажет, на жаль, про черговые репрессии у Беларуси. Правооборонцы шукают людей, которые пересекались за кратами с политвязнями, Неваром и Терещенком. И ці ёсць нейкія звесткі пра іх лёс, пачуем ужо неўзабаве, а пакуль што ў нас яшчэ гурт «Рэхаб».

Украина-российская война. Дроны атаковали Подмосковье. Лукашенко обмеркует ситуацию с палевом. У Беларуси объявили оранжевый уровень небезопасности. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусской радиорации расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Кил-зона на мяжи с Беларусью. Микита Забуга закликал сябру координационной рады пройти полиграф. Конференция «Новая Беларусь» 8-9 жнивня у Варшаве.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1608 день войны. Об створении кил-зоны, забойчей зоны на мяжи с Беларусью поведомила Державная помежная служба Украины. Запубликованного погранслужбы YouTube-видео выникает, что это робится для эффективной обороны территории в выпадку повторного нападу с боку Беларуси. Поведомляется, что теперь на полночной мяжи Украины размещенные супротитанковые ровы, шматузровненные загороды с колючего дроту, шерги бетонных так званых зубов дракона. Это только частка умацывания, которые взводят войскоуцы на полночной мяжи, подкресливое ведомство. Оборонные мероприемства помежники проводят так само на воде, у тем лику на выспах Днепра. Один из войскоуцев поведомил видео, что украинские нарады, патрулюющие мяжу на воде, часом сустракаются с белорусскими патрулями. Никаких провокационных действий с их боку не отбывается, отзначил он. Протяглость украинско-белорусской мяжи на Днепры складая свыше 100 километров. Ситуацию на мяжи украинские войскоуцы отсучивают с допомогой срок аэровыведки, у тым ліку беспілётнікаў. Пры гэтым у распараджэнні памежнікаў маюцца таксама ударныя дроны. Репрессию Беларуси. 20-годовую девчину из агрогородка Макраны на мяже с Украиной осудили за небыто содейничание экстремизму. Про это информует правооборонный центр «Весна». Ангелине Грузинской, 20 годов, подчас учебы в местовой школе девчина удельничала в школьных споборництвах и олимпиадах. После Ангелина переехала учиться в Берсте. Верогодно Грузинской присудили хатнюю химию. Новины КР. Лидер фракции «Рух воли» у координационной ради Микита Забуга поведомил, что прошел проверку на полиграфе. Повод для его такую же процедуру прошли все представники ягоной фракции. Забуга закликал инших сябров координационной рады долучиться до этой практики и опубликовать выники проверки.
4: Просто выложу черговый полиграф, просто показать, что я не боюсь. Глядите, уже и в третьем КР про это сказали, и в четвертом КР. Пропадают люди, пропадают гроши, довер. Без конца говорим про то, что треба. Моя фракция, как правило, люди все прошли полиграфы. А с координационной рады я не думаю. Мы им пропоновываем.
3: Спикер координационной рады Артем Брухан у комментарии рации отзначил, что сам так само прошел полиграф. Повод для его кожный сябр КР мае право самостойно принять такое решение. Але покуль не все представники органу скористались этой махчимостью.
5: Ну, я могу сказать, что я особисто проходил. И не одной. Зараз праца иде. Каждый человек там захотел, прошел полиграф. Расповел про то, как он прошел, у кого и как, там, это все мы бачим, могут расповедать. Есть ответные службы краинов, где мы находимся, и коли у них есть, ну, такая интенция, они это робят. Але покуль такого решения координационной рады нема.
3: Повод для Микиты Забуги тема проверок на полиграфе стала больше актуальной в контексте изменения в законодавстве Литувы. Сейм краины поширил коло особо, у яких могут накировать на такую проверку. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнивня у Варшаве. Как говорится в анонсе, подея будет присвечена обмеркованию тех изменов, что отбылись за пошний час, асансованию того, кто и как допомагает белорусам и Беларуси, разгляду перспективы развития ситуации в регионе, вызначению того, какое место в этих процессах занимают белорусские демсилы и Беларусь агулом. Я думаю, что конференция откроется витальными словами демократичной лидерки Беларуси Светланы Тихановской и старшине Рады Белорусской Народной Республики Ивонки Сурвилы. Программа сайд-ивента стартует на день ранее, 7 жнивня. Будет организованная онлайн-трансляция. Зарегистрироваться на удел можно про сайт Тихановской. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодин.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается, однако у другой половине дня и у вечера синоптики кажут, что местами махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру у день от 19 до 22 тепла. Ветер заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск у межах нормы. Витаю шановное, понеделок 20 липня сегодня. Хвали белорусского радио и рация. Перед микрофоном Олесь Дубовец. Черговая музычная информационная година. Тут О. Торвальд, Almost, Ляо Чен, Handmade, Паулін, Менскі грані оркестра ды іншыя неўзабаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, ну а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў рацыя ў падарожжа.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Украина-российская война. Дроны атаковали Подмосковье. Лукашенко обмяркует ситуацию с палевом. У Беларуси обвестили оранжевый уровень небезпеки. Про это, да и про иншее. Вот уже литерально про 8 хвилинок на хвалях белорусского радио РЦ расскажет Стась Дадерка. Ну а что тычется музыки, нас с вами еще чекают Демона, да и Адель.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Вечный покой

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берестяная Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой мы протягиваем. 20 липеня 1947-го народился Карлос Аугусто Алвес Сантана, ти просто Карлос Сантана, американский гитарист-виртуоз мексиканского походжання, лауреат шматликих премий, які набыл вядомость на мяжи 60-х и 70-х. У 99-м годе парадком призабытый музыка нечакано вернулся на вершиню чартов с альбомом Supernatural, за які атрымал 9 премий Грэмми. Пропоную послухать одну из самых вядомых песен с гэтага альбома «Smooth», якая у свою чаргу была отзначена тремя Грэмми. Вокал Роб Томас.

0: Сэрца. Мы разам.
1: 16 гадзін 10 хвілін у Польшчы, у Беларусі на гадзіну пазней. Сёння ночу завершыўся фестываль абужаных тутак у гарадку ў Падляскім ваяводстве непадалёк Беластока, на месцы, дзе 30 гадоў праходзіў фестываль музыкі маладой Беларусі Басовішча. Гэта, канешне, дзве розныя імпрэзы у межах тутакі адбываецца шмат не толькі канцэртаў, але і майстар-класы, дыскусіі, інтэрактыўныя забавы. У папярэдняй гадзіне падводзілі вынікі гэтага фестывалю і таксама гаварылі, чаму на яго едуць палітыкі, а цяпер культурныя дзеячы, якія прынялі ўдзел у гэтым фестывалі. Між іншым, беларускі мастак, які жыве ў Сербіі, Андрэй Духовнікаў, які падрыхтаваў спецыяльны перформанс, спецыяльны івент у час фестывалю.
2: Это перформанс, который несколько лет назад я придумал. Я его уже несколько раз проводил в Витебске, в Белграде и в других каких-то местах. Это такой перформанс, он может проводиться в любом месте. Ведь любое сообщество, оно имеет свои смыслы здесь и сейчас. Да? Вот. И в данном случае как раз мы активируем у человека то, что у него сейчас, да, то есть нам не важно его какие-то мысления, там, да, какие-то такие умствования. Человека волнует вот эти три вещи, это сейчас. И вот это все как бы люди фиксируют. И интересно наблюдать, так, если антропологически, да, даже, что некоторые люди почему-то боятся писать, да, то есть кто-то не знает, что написать. То есть всего три слова, да, или там четыре. Поэтому это тоже какие-то победы. Некоторые вот детишек приводят написать, да, там некоторые дети, там вот если есть очень классная, там, типа, мама, кот, Беларусь, да, кот, мама, Беларусь, такие надписи, да. Финалом этого всего является консервация, да, этого всего проекта. По сути, я беру черные краски и все это закрашиваю. И у нас все эти смыслы, они становятся некой матрицей, которая выглядит в виде черного квадрата. Для меня лично черный квадрат – это очень важная вещь, потому что последние 20 лет, да, занимаюсь темой Казимира Малевича. И я понимаю, что такое вот это вот черный квадрат, и что это действительно аккумулирование, да, каких-то смыслов, тех, которые нам непонятны. Потому что черный квадрат, он не существует в природе, да, как предмет для изображения. То есть, ну, вот и весь перформанс. И его можно проводить везде, на любую тему, и разные сообщества по-разному реагируют. Я хочу сказать, что в Белграде я это проводил среди российских иммигрантов, и там люди писали смыслы, и меня больше всего потрясло. Здесь мне интересно, что так шутливо все, да, а там люди реально плакали. Плакать, что писали, приходили по 10 раз писать. То есть они так серьезно, они переживают гораздо более жестко, да, свою иммиграцию в Белграде. Да. Ну, это интересно.
3: Дзе напрыканцы ўсёй гэтай гісторыі захоўваюцца гэтыя чорныя квадраты?
2: Первы чорны квадрат знаходзіцца в Віцебскі, в коллекции Центра культуры. Там просто есть еще черный квадрат, который делали. Обычно один раз его продали с аукциона. Местные такие вот там, ну, за какие-то небольшие деньги, но кто-то приобрел, да. В этот раз мы не знаем судьбу его, да. То есть, может быть, если это нужно для фестиваля, да, и если им есть куда его деть, этот квадрат, потому что это квадрат как бы запечатанных смыслов этого дня, этих разных, совершенно разных людей. Некоторые знакомые друг другу незнакомые. Либо это все будет передано организаторам, да, потому что это их идея провести этот перформанс, да. И, ну, они меня пригласили, спасибо вам большое за это. Либо это пойдет в нашу любимую коллекцию Дома творцев.
3: Катерина Водоносова таксама долучылася да фестывалю тутака. Скажы, калі ласка, гэтым разам з якімі думкамі, з якім настроем?
4: Сёння раніца недзелі, таму я думкамі ўжо дома, мне трэба прыехаць дадому, раскласці мокры намёт, прыбраць, пачысціць, паставіць пралку, прыгатаваць ежу дзецям, прыбраць кватэру. Таму думкамі я ўжо ў Беластоку, дзе я жыву зараз.
3: У мінулым годзе, калі мы з табой размаўлялі на фестывалі тутака, ты адзначыла, што для цябе самае галоўнае гэта жыццё ў намёце. Ці змянілася тут нешта?
4: У гэтым годзе было меней людзей, і таму я вось гэтае жыццё ў намёце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я, бадай што, кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай еднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
3: Ці атрымалася табе прагуляцца па іншых лакацыях? Можа быць, што-небудзь спадабалася, зацікавіла?
4: У нас была свая лакацыя, акрамя нашых заяўленых актыўнасцяў, цягам усяго учорашняга дня у нас быў гістарычны бівак. Бівак паўстанцаў 1863 года, таму большую частку часу я правяла менавіта там. Мы там паказывалі і шабельныя баі, і розныя актыўнасці, гульні праводзілі. Таму, па сутнасці, я фестываля, ну, насамрэч, амаль не бачыла.
5: Цэнтрум культуры беларускай Анджэй Данілюк. У нас і варштаты для дзяцей, у нас таксама наше выдавніцтва, але тэж выдавніцтва Камунікат.орг, Доратэуш Фіонік, там ёсць выдавніцтва Ніва. Мы стараемся спрадаваць тыя кніжкі, альбо захэнцаць дзяцячкі і моладзь до варштатов тутэй там праз нас арганізаваных.
3: А якія кнігі тут на фестывалі Тутака найбольш карыстаюцца попытам?
5: Я тутэй першы дзень, але з дасведчэння вашне калежанак і калегаў, ктурэ ўж былі вчорай, то вім, што те найновшы, найсвежшы публікацыі, чылі Святая граніца по беларускі альбо Святое жырудло по польску. Так сама цёнгле сен тутэй цешы папулярнасцю кніжка Бежэнцы. Dobrze mówię, bieżeńcy, tak? Przesiedleńcy czy uchodźcy. Aleś Bialacki także pojawiła się taka pozycja, ona też cieszy się dużą popularnością.
3: Jak na ogół ogólne wrażenie emocje a do tu takie?
5: Ogólne wrażenie takie, że to dobrze, że są takie miejsca, w których mniejszość białoruska w Polsce żyjąca może się spotkać właśnie w różny sposób i spojrzeć na wszystkie dziedziny działalności. To są i młodsi, i starsi ludzie, są zupełnie młodzi ludzie, więc dobrze się spotkać i wymienić doświadczeniami, zobaczyć, jaka jest literatura, porozmawiać w ojczystym języku. I to jest dobrze. Dobrze też jest dla tej mniejszości, że mogą się tutaj spotykać i ludzie z diaspory, ale też właśnie tutaj Białorusini żyjący w Polsce od wieków.
1: Меркаванне ўдзельнікаў фестывалю абуджаных тутака збірала наша журналістка Марына Савіцкая.

0: Беларусы вільні ўшанавалі памяць паэткі, грамадскай і палітычнай дзяячкі Алоізы Пашкевіч цёткі. У Новай Вільні яны наведалі вуліцу, якая названая ў яе гонар тэрыторыю псіхіятрычнай лякарні, у якой яна працавала, і касцёл на святой панны Марыі Каралевы міра. Гэтае ўшанаванне было прымеркаванае да 150-годдзя з дня нараджэння выдатнай беларускай дзяячкі, гаворыць старшыня таварыства беларускай культуры ў Літве Алесь Адамковіч.
1: Пару дзён назад споўнілася 150 гадоў з дня нараджэння Алоізы Пашкевіч цёткі. І вось тут у Новай Вільні ёсць некалькі месцаў, звязаных і з яе імём. Таму вырашылі ў знак гэтай гадавіны прайсціся гэтымі месцамі, гэтымі вулачкамі, дзе калісьці яна жыла, хадзіла, працавала. Найперш склалі кветкі на вуліцы Алоізы Пашкевіч, якая названа ў яе гонар, а тут у адным з новавіленскіх раёнаў. А пасля наведалі новавільнінскую псіхіятрычную лякарню, дзе калісьці жыла і працавала цётка. Прайшліся вось гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай адной з пачынальніц беларускага адраджэння. Не толькі вызначалася як беларуская грамадская дзяячка, але як сестра міласэрнасці, якая дапамагала людзям, дзецям, ратавала іх ад шматлікіх хваробаў. Тады былі вось гэты небяспечныя хваробы, туберкулёз, чума, там гарачка і іншыя. І, на жаль, так сталася, што яна і сама заразілася, праўда, не тут, не на праца, паехаўшы на пахаванне свайго бацькі на радзіму, там заразілася і памерла. Тым не менш, вось лёс такі, што працавала з небяспечнымі хваробамі, дапамагала людзям выжываць, і сама ад гэтага заразілася і памерла.
2: Татьяна Хмелевская, заместитель председателя Віленскай суполкі, социал-демократычнай партии, народная громада. Прессивные улочки в самой Новой Вильне, конечно, так как-то приятно так сменились в этом месте, где костёл и где працевала тётка, на какие-то более яркие краски, более интересные строения и вообще вот весь этот ландшафт, весь вид очень как-то радует глаз и такое ощущение, что здесь вот всё пронизано каким-то таким теплом и умиротворением, то, что, наверное, и всё-таки пыталась тётка донести до мира. Вот. Очень теплая атмосфера, очень приятно ходить по этому парку, несмотря на то, что здесь лечебница и психическая. А может, даже как раз оно потому и здесь, потому что людям этим необходимо такое умиротворение, необходима такая атмосфера для того, чтобы быстрее выздоравливать.
3: Я гляжу, вы так довольно активно подтримываете разные там импрезы, такие ладит социал-демократичная громада. Чему вы такая активная и небояковая?
2: Мне кажется, что было бы неплохо, чтобы вот каждый, кто хочет видеть Беларусь свободной, принимал по мере возможности какое-то участие в мероприятиях. Ну, не во всех, естественно, это невозможно. Но хотя бы вот так вот, где появляется какая-то возможность, не упускать такой шанс, потому что, ну, мне кажется, вот эта осознанность, она и создает новый порядок. Надеюсь, у нас получится и Беларусь сделать свободной таким образом, если мы будем каждый свой немножко вклад вносить в это дело.
4: Евген Вильский, первый заместитель председателя партии «Народная громада». Алоиза Пашкевич, тетка, является одной из основательниц нашей партии, так само одна из начинателей

0: Лиц белорусского возрождения, поэтому мы прикасаемся к своим корням. Это очень важно. Вот это места, где работала, где жила тетка, где она працевала, где она умерла. Это наши корни. Не знаю, у меня такое расслабленное. Ходишь на таком спокойствии, да, то есть это наша белорусская, это наши корни. Зараз здесь Литва, но ранее это было Великое княжество Литовское. Это наши одни корни с литовцами, да. А она была супругой подписанта литовской независимости Степана Сакайриса. Поэтому и литовцы так само. Скоро мы будем проводить конференцию, посвященную вот этим подеям начала прошлого столетия. Хотелось бы как-то и социал-демократию сюда притянуть, рассказать, как все это начиналось. Ведь социал-демократы стояли в основе белорусского отрождения. Тут и типографии были, и первые организации организовывались. Все это начиналось в Вильне. И сейчас мы опять начинаем с того же самого места. Исторический круг замкнулся.
1: Нагадаю, Алоїза Пашкевіч нарадзілася 15 ліпеня 1876 года ў Лідскім павеце і там памерла ў 39 гадоў ад тыфу. А яе дзень народзінаў святкавалі беларусы Вільні.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Расія губляе нафту і склады. Украінскія дроны атакуюць расійскую нафтавую інфраструктуру, а ўдары па буйных лагістычных цэнтрах Whitebarrys могуць прывесці да велізарных страт для расійскага рытэйлу і тысяч прадпрымальнікаў.
2: Для самой Расіі гэта пытанне ўстойлівасці эканомікі, але для Беларусі яшчэ і пытанне залежнасці. Расія застаецца галоўным рынкам для беларускіх тавараў, важнай крыніцай імпарту і ключавым партнёрам па лагістыцы.
1: Таму, калі ў Расіі пачынаюцца праблемы з пастаўкамі, складамі, нафтай і транспартнымі маршрутамі, гэта не застаецца толькі расійскай праблемай. Пытанне ў тым, наколькі беларуская эканоміка здольная перажыць сур'ёзныя збоі ў расійскай.
2: Пра гэта мы паразмаўлялі з эканамічнай глядальніцай і галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка.
3: Украина нанесла массированный удар беспилотников по Московской области. Потерпели 10 человек. У Домодедова горит комплекс складов у Подольску нафтобаза.
4: Да, и за выходные минус два крупных склада, два из топ-3 да, Whitebarrys. Закончились НПЗ в России, сейчас фокус украинцев переместился на логистику, на склады. Да, удивительно, но спящие красавицы и в России, и в Беларуси быстро это заметили, даже быстрее, чем отсутствие топлива. Это игнорировать оказалось сложнее. Все соцсети забиты криками тех, кто «я разорен». Да, действительно, буквально там, меньше 20 дней назад Whitebarrys обновила свою оферту для российских пользователей о том, что удары беспилотников и другие военные действия – это форс-мажор и не будет компенсировать компания потерю этих товаров. Потери оцениваются там, от 50 до 100 миллиардов рублей. Это большие суммы. Там еще не совсем понятно все-таки общий объем. Не все разобрали, совсем не все. И понятно, что остальные склады тоже под угрозой сама бизнес-модель, да, бизнеса важного для российской экономики, бизнеса важного для Кремля лично, вот, поэтому... Будет очень интересно, действительно. Белорусские товары тоже пострадали. Есть многие белорусы пользовались и активно продавали на Whitebarrys. Да, ну, важно, что люди это заметили. Требования сформулированы, естественно, максимально общо, что давайте как-нибудь это прекратим, что же делать. Убытки, ну, это вот выбыло пока 7% складов, да, но это были важные логистические точки, через них доставлялись товары во многие другие склады. Поэтому ущерб пока сложно оценить, потому что не совсем понятно, сколько товара потеряно, сколько люди под это брали кредитов, да, сейчас может пойти волна банкротств. Банки могут тоже оказаться среди пострадавших, потому что просто процент плохих долгов, кредитов, которые не гасятся, может вырасти существенно. Вот. Уже видно, что пошла волна мошенничеств, когда человек пишет, я потерял все, а последний раз там у него товар лежал на складе Whitebarrys год назад или больше. Вот. Поэтому многие сейчас попытаются этим воспользоваться. Вот. Знаешь, плану 40-дневному Зеленского, ВСУ и в целом Украины, да, вот чуть больше половины прошло, а уже действительно очень интересно. Логистику вначале выбивали постепенно Азовское море, Каспийское море, уже озеро, все, по каналу судоходства уже нет. Что будет с российским экспортом, как вывезут все, что должны были вывезти через Азовское море, непонятно. Это до четверти экспорта по отдельным товарным позициям. Слушай, ну, в общем, похоже, да, в Крыму света нет, бензина нет, электричества нет, и, ну, не просто нет, да, его не предвидится особо.
3: То бок, мы можам сказаць, што гэта, канешне ж, праблема не адной канкрэтнай кампаніі, так, а гэта ўдар па ўсёй мадэлі расійскага рытэйлу. Ці не?
4: Не только рытэйл, это еще и банковский сектор, и страховые организации, как у кого что было застраховано, пока это непонятно.
3: А ці можа вось знішчэнне часткі інфраструктуры запусціць такую ланцужковую рэакцыю, калі праблема аднаго буйнага маркетплейса, так, пачынаюць біць па
1: тысячах малых бизнесов.
4: Безусловно, безусловно. Угу. И самый большой риск, что мы все примерно понимаем, что это наверняка не последний удар. Да? То есть эта модель становится исключительно рисковой уже сейчас. Да? Если бы знать, что это вот, ну, вот, вот в них попали дальше остальные все живы, да, это молния попала, к примеру. Mm-hmm. Да? Вот. И это бы все равно повлияло, возможно, на страховые коэффициенты. Да, там, ну, кто-то побежал бы страховаться, страховщики бы сказали, послушай, риски большие, давай. Но здесь все понимают, что... гораздо сложнее будет найти работников на эти компании, а там работает множество людей. Гораздо сложнее будет продолжать вообще эту модель. Непонятно, кто должен нести за это ответственность. Да? Потому что, с одной стороны, для компании эта сумма не критичная. Но, опять, это только начало. Это первый шаг. Когда попали по первому НПЗ, тоже было там, ну, это вот там, не так уж сильно и попали. Ну, это всего лишь установка mm-hmm. там, первичной переработки нефти. Ну, это мы починим. Ну, мы, конечно, починим, если знать, что следующих ударов не будет. И мы, конечно, рабочих найдем и компенсируем, да. Знаешь, это как с этим, с заманиванием людей на войну. Вначале это было там 10 миллионов, а потом постепенно это стало 1. Да? Так и тут. Сейчас вы можете нанять человека за одну сумму. Он говорит, ребята, у вас там вообще-то, ну, вот, беспилотники. Плотники на голову падают. Это еще украинская баллистика, которая обещают в сентябре, не прилетела. Поэтому, послушайте, я на это не подписывался. Да? Mm. Ну, фактически, это у меня военный контракт. Я оказался на войне, только без всех военных доплат и выплат. Да? Большое количество рабочих там были мигранты. Возникает вопрос, им это надо? И за какие деньги? Вот. Ну, в общем, это действительно большой, серьезный удар. Это мы не говорим о том, что реально это кормилось множество мелких бизнесов, кормилось достаточно неплохо, кормилось не очень хлопотно. В общем-то, люди уже отстроили модель, у них там были хорошие отношения к ним на этой платформе, хорошие рейтинги, все, карточки их там продвигались, все было отлично, да. Ну, сейчас это большой социальный такой удар, да, вот. Поэтому ждем, и все попытки утешить, я сегодня даже белорусских пропагандистов посчитала там, вы напрасно волновались, значит, в Московской области сегодня попали не по Вайлдберриз в Подольске, а по логистическому центру в Домодедово. Mm-hmm. Вот, ребят, вот спасибо.
1: Но, вот. Правда, была такая новина, да.

0: Заказ онлайн, у тебя там скидки, кабинет, выбранные товары, заполненная корзинка. В момент это я не думаю, что это легко будет заменить. Да? Сколько людей занималось тем, что товар заказывало в Китае, везло и продавало на Wildberries. Да? Это не всегда там покупки острой необходимости. Это часто какие-то такие покупки, потому что люди любят шопинг, потому что люди любят и нужно им какие-то там одежда, вещи и так далее. Ну, я не думаю, что это вот все сейчас побегут тут же в магазин. Это удобная форма была покупки, да, если ты привык вечером там полистать что-то там на скидках и кинуть себе пару вещей в корзину Wildberries, не факт, что ты прям поедешь в ТЦ и будешь выбирать. Опять, кто-то, может быть, попытается этим воспользоваться, ну, а как он повезет свой товар? Это такие же логистические центры, да, это такие же заказы из того же самого Китая, да, кто не торговал с Wildberries, возможно, его товар сейчас горит в Домодедово. Это в любом случае целая система, это инфраструктура, и будет очень сложно прям заменить это. Да? Белорусы уже пытались, сказали, что, ну, слушай, зачем нам Wildberries, у нас вообще Белпочта есть, мы сейчас сделаем свой marketplace. Ну, это так не работает. И заменить одно на другое, сказать, вот там как раз разбомбили, а у нас тут вот. Да? Ну, нет, так не получается.
1: Калі склады гэта месца, дзе захоўваюцца тавары, то нафта тое, што прыносіць Расіі грошы. Украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Новарасійску. Былі пашкоджаныя танкеры, а пагрузку нафты спынілі.
2: Наколькі такія ўдары сапраўды балючыя для Расіі, калі гаворка ідзе не пра поўнае знішчэнне аб'екта, а пра тое, што яго часова выводзяць з працы. Ці можа Украіна рэальна стварыць для Расіі сістэмную праблему, атакуючы асобныя вузлы, тэрміналы, НПЗ, склады і трубы праводы. Ці расійская сістэма дастаткова вялікая, каб проста перанакіроўваць патокі?
1: Вось што пра гэта кажа Вольга Лойка.
0: Тут Броуди хорошо рассказывал, что, ребята, мы по танкерам стараемся даже бить вот небольшими зарядами и в район рубки, чтобы вывести из строя, но чтобы не было экологической катастрофы. Делаем все возможное, чтобы максимально аккуратно. Понимаешь, вначале это был вопрос российского заработка. То есть вот все говорили, вот попали по танкеру, значит, Россия, может быть, меньше заработает. Сейчас это топливо, которое условно, это нефть, которую Россия добыла, пытается отправить в Индию, чтобы потом привезти оттуда бензин само по себе. Ну, это просто очень смешно, да? Когда ты сырье, тебе некуда его девать, негде его переработать, ты его везешь в Индию, который говорит, слушай, что у нас нет свободных объемов, извините, все законтрактовано у нас, мы, покупая у вас нефть, извините, подумать не могли, что вам придется продавать бензин. Ну, простите, да? Кто бы такое сказал год назад, мы бы спросили, а в чем, собственно, тема? Да, то есть дешевую нефть покупать у вас, чтобы продать вам дорогой бензин, а вам это зачем будет? Ну, за тем, что в стране кончились НПЗ. Да, вот. Поэтому, слушай, ну, это больше, это все вот эти 40 дней, я прям с напряжением жду, что дальше.
1: Российская нафтовая инфраструктура велизарная, з іншага боку.
0: Безусловно.
1: Може Украина реально створить для России системную проблему, атакуючи особные вузлы, вось терминалы, НПЗ, склады, трубопроводы, эти российская система достаточно велика, как просто перенакировывать вот эти потоки.
0: Слушай, ну, сырая нефть нигде не хранится, вот мы добыли и храним ее. А зачем ее хранить? Никогда не было такой задачи, собственно. Да? Нефть добывалась, продавалась или перерабатывалась. Хранить сырье – это очень странная идея, непонятно зачем. Поэтому часть сырья сейчас болтается в танкерах и ждет, пока ее, собственно, продадут. Потому что раньше она бы шла на переработку. Вот. Поэтому, да, это вся инфраструктура, причем большая и заточенная вообще не на то. Вот, ну, просто совсем не на то, для чего она сейчас используется, как сейчас пытаются направить поставки. При этом дисконт на российскую нефть все еще большой, и увеличение цен на нефть сейчас из-за того, что снова США с Ираном не могут никак договориться, будет меморандум, не будет, и что с Ормузским проливом, но для российской нефти эта ситуация не меняет. Речь о том, что мы заработаем больше или меньше, уже не идет. Речь идет о том, как нам сохранить добычу. Скважину нельзя остановить. Это не то, что, ребят, что-то у нас сырья многовато, давайте мы какое-то время не подобываем. Да, есть процессы, которые должны продолжаться, чтобы быть эффективными. Иначе

0: Это опять куча денег. Скважины надо ремонтировать, это постоянный процесс и постоянно большие вложения. Поэтому фактически сейчас все, что зарабатывалось на вот этой дополнительной цене, это все уходило на то, чтобы инфраструктуру хоть как-то поддерживать.
1: Вот логика экономики у России начинает вельми значно уже меняться, и это уже такие процесс, когда все больше ресурсов уйдет там, на обновление, оборону и перебудову вот этой логистики.
0: Абсолютно,
1: так.
0: Абсолютно. Угу. Да. То есть ты на этом не зарабатываешь, ты на это тратишь, угу. Чтобы сохранить вот эту иллюзию.
2: Мы слухали размовы з эканамічнай аглядальніцай і галоўнай рэдактаркай выдання «План Б» Вольгай Лойка, якая паразважала пра тое, як удары па Вайлдберрыс і нафтавай інфраструктуры паўплываюць на эканомікі Расіі і Беларусі.
3: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме «Еўразум».
2: Что отбывается у отношениях помеж Трампом и Лукашенком.
5: Дональду Трампу важно также конкурировать, наверное, такое слово правильно подобрать, с другими президентами.
4: Минздоровье оправдывается за вельми низкий конкурс у медуниверситеты.
6: Я на них радуюсь тому, что у них отримался конкурс. То есть медуниверситет Калисти Витебске был могутнее, ніж Менский.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум. На Еўрарадыё навіны спорту. Хакейная мінская «Дынама» прызначыла новым галоўным трэнерам Сергея Брыліна. Кантракт з трохразовым уладальнікам Кубка Стэнлі разлічаны на 3 сезоны. Брылін мае вялікі трэнерскі досвед у сістэме клуба НХЛ «Нью-Джерсі Дэвілз». Дзед працаваў 14 гадоў, у тым ліку ўваходзіў у штаб галоўнай каманды. Як гулец ён правёў у НХЛ 13 сезонаў і тройчы выйграваў Кубак Стэнлі ў складзе «Нью-Джерсі». Таксама Брылін выступаў за зборную Расіі, з якой стаў прызёрам чэмпіянату свету, а ў КХЛ гуляў за СКА і Навакузнецкі «Металург». Найлепшым бамбардзірам чэмпіянату свету па футболі стаў французскі Кіліян Мбапэ. На яго рахунку 10 забітых мячоў. Другое месца ў спісе снайпераў заняў аргенцінец Ліянель Месі з 8 галамі. Зборная Францыі завершыла турнір на 4-м месцы. Бронзавыя медалі заваявала Англія. Срэбра дасталося Аргенціне, а чэмпіёнам свету стала зборная Іспаніі. Больш за 200 нацыянальных футбольных федэрацый падтрымалі вылучэнне Джані Інфантіна на пасаду прэзідэнта ФІФА. Пра гэта паведамляе выданне «Гардзіан». На выбарах у 27-м годзе Інфантіна пакуль застаецца адзіным кандыдатам і прэтэндуе на 4-й тэрмін на чале арганізацыі, якой кіруе з 16-го года. З 211 нацыянальных федэрацый яго пакуль не падтрымалі толькі некалькі еўрапейскіх асацыяцый, у тым ліку Футбольны саюз Германіі. У свайго кандыдата на выбары не вылучаў. Чэмпіянат свету па футболі прынёс ФІФА рэкордны прыбытак. Паводле «Гардзіан», міжнародная федэрацыя атрымала каля 15 мільярдаў долараў. Гэта значна больш за прагназаваныя 11 мільярдаў. Асноўнымі крыніцамі даходаў сталі продаж і афіцыйны перапродаж квіткоў, а таксама пакеты гасціннасці, якія карысталіся вялікім попытам. Мундыяль у ЗША, Канадзе і Мексіцы стаў першым у гісторыі турнірам з удзелам 48 нацыянальных зборных, што таксама спрыяло росту камерцыйных паступленняў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Джон Коул не едзе ў Мінск ужо больш за 4 месяцы. Апошні візіт быў 19 сакавіка. Тады амерыканскі бок дамогся вызвалення 250 палітвязняў.
2: Пасля гэтага былі анансаваныя перамовы ў траўні, якія не адбыліся. Замест гэтага Беларусь наведаў пастар Франклін Грэм і жонка Коула Грэта Ван Сюстэрн. Палітвязняў тады не вызвалілі.
1: Апошнія публічныя паведамленні з боку Лукашэнкі былі віншаваннямі Трампа з днём народу родзінаў і днём незалежнасці ЗША. Коул жа перадычна сціпла каментуе пасты прадстаўнікоў беларускіх дымсіл у твітары.
2: Крыніцы кажуць, што Лукашэнка стаў шмат прасіць, і гандаль праходзіць больш жорстка.
1: На гэтым фоне са сваёй пасады ў дзярждэпартаменце сыходзіць Крыс Сміт, які курыраваў беларускі кірунак. Цяпер ён будзе кіраўніком місіі АБСЄ ў Малдове. Эксперты ж запэўніваюць, што гэтая ратацыя не паўплывае на перамовы паміж Беларусю і ЗША.
2: Што цяпер адбываецца ў беларуска-амерыканскіх адносінах? Ці сімпатызуе амерыканскі прэзідэнт Лукашэнку? У эфіры Белсата гэта пракаментавала амерыканістка Александра Філіпенка.
3: Ну, вот удивительная ситуация действительно с Лукашенко. Его, я думаю, что мы об этом узнаем через какое-то количество десятков лет из рассекреченных данных, какие-нибудь воспоминания, мемуары сотрудников Белого дома Дональда Трампа второго срока. Но у Лукашенко в окружении Дональда Трампа сложился такой образ человека, который может передавать определенные послания. И не только Путину. Давайте обратим внимание, давайте вспомним. Вот в очередной раз, и это действительно очень важно, и нельзя это недооценивать, конечно же, когда отпускают политзаключенных. В очередной раз американский представитель приезжал в Минск, очередная группа политзаключенных была отпущена. И после этого у Лукашенко случилась встреча с Ким Чен Ыном, где они обменивались подарками, такое все было замечательно и прочее, прочее. Не то, чтобы давно была запланирована эта встреча, не то, чтобы было это как-то, ну, по каким-то вопросам, причинам, связанным с отношениями межгосударственными. Есть версия, что передавал Лукашенко некое послание. Есть версия, что через него контакты происходят далеко не только с Москвой, вот, а с Пхеньяном тоже. Вот получается, что такая передача информации происходит. Плюс еще одно обстоятельство касательно Лукашенко. Там другой победитель маячит кое-где. Один важный победитель на самом деле, и это, конечно же, Си Цзиньпин. Конечно же, Китай. Вот кто волнует Дональда Трампа. Влияние Китая волнует Дональда Трампа. Один пояс, один путь, проект Китая, который здесь Беларусь тоже вполне играет интересную роль. Вот интересно Китаю, да, Китай заинтересован в этой точке на карте, очень даже заинтересован. Конечно, Китай действует исключительно из своих собственных интересов. Если это будет не Беларусь, если будет чуть сложнее, то и, в общем, найдутся другие варианты, обходные пути, скажем, для одного пояса, одного пути. Но, тем не менее, вот заинтересованность здесь есть. У Дональда Трампа одна из задач не только передавать информацию, ну, по крайней мере, вот Белый дом верит, что через Лукашенко можно это делать в разные точки таких недружественных стран, скажем так, но и это возможность, скажем так, снизить влияние Китая в очень важной географической точке, так что здесь обстоятельства не связаны с вот уже этой психологической составляющей.
4: А те увогуле Злучаныя Штаты Амерыкі, Дзярждэпартамент, Дональд Трамп, Венс, усе яны там зацікаўлены ў вольнай, дэмакратычнай, незалежнай Беларусі. Ці гэта для іх такое пытанне, ёсць гэтая Беларусь там, пад Кітаем яна будзе, пад Расіяй яна будзе, ну...
5: Ці, мабыць, санкцыйная Беларусь лепей, бо на яе можна там ціснуць, можна нешта патрабаваць і тады атрымліваць нейкія выгады свае.
4: Ці увогуле яны не ведаюць, што гэта за Беларусь? Такая идея, она там, ну...
3: Нет, все-таки знают. Нет, не нужно все-таки так думать о Госдепартаменте, особенно когда его возглавляет Марко Рубио, вот это уж профессиональный дипломат. Других, за других не буду ручаться, за других сотрудников администрации Трампа, но вот Марко Рубио действительно это отдельный совершенно человек. Если бы действовали все в рамках как раз представления Марко Рубио, вот Марко Рубио это классический республиканец, который, да, считает, он придерживается той позиции, что демократии между собой не воюют, но только настоящие демократии. Не там, где 146% набирают, значит, президенты и так далее, а настоящие демократии между собой не воюют, потому что им это невыгодно. Выгодно торговать, выгодно работать вместе, выгодно что-то создавать, конкурировать. Вот, демократии между собой не воюют. Значит, что нужно для всеобщего мира? Нужно помочь всем странам стать демократиями. Вот это идея классических республиканцев. Вот это такая классическая американская идея. Дональд Трамп считает, что нет, не нужно вообще никому ничего помогать, нужно контролировать. Давайте посмотрим на Венесуэлу. Вот напомните мне, пожалуйста, по-моему, в Минске есть даже проспект Уго Чавеса, если не ошибаюсь. Вот, значит, такой замечательный друг. Да, вот друг,
4: парк,
3: друг Беларуси тоже.
4: Парк, сквер.
3: Парк. Парк, вот. Но в любом случае близость, так сказать, уважение к чавизму, к режиму чавизма. Посмотрим на Венесуэлу. Что сейчас происходит с Венесуэлой? Да, Мадуро забрали. Мадуро находится в тюрьме вместе с Силией Флорес. И важно отметить, что это не просто жена Николаса Мадуро, это человек, который создал фактически судебную систему Венесуэлы. Поэтому это не просто, потому что она жена Николаса Мадуро. При этом та же Делси Родригес, руководитель, отправила сейчас в Майами. В Майами ожидают суда несколько подельников, ближайших друзей Николаса Мадуро. То есть это не то, что только американцы отправили. Делси Родригес, управляя, тоже отправила, выслала из Венесуэлы несколько приближенных к Николасу Мадуро. Они сейчас в американской тюрьме. Вот такая схема очень удобна. Вот это было бы идеально совершенно. Ну вот, поэтому кажется, что если с Лукашенко можно договориться и вот так контролировать. Ну ладно, хорошо. Дело демократическое, но все-таки изнутри. Ну, вот так верит Дональд Трамп. И это абсолютно... Вот вы только что вспоминали Макиавелли. Ну, что это, если не Макиавелли? И вот, пожалуйста, если не могут сбросить руководителя этого, или принципа, если не могут сбросить царя, не знаю, короля, неважно, президента, то, значит, он достаточно хорош. Ну, и пусть там, значит, управляет. Если он может управлять, управляет. Если выгодно с ним договариваться, вот так выгодно с ним можно и договариваться. Главное, чтобы это было выгодно для американской стороны. Вот версия администрации Трампа, версия трампизма и венсизма, назовем это так, Джеди Венса тоже. Вот это как раз ровно такой подход, как мы видим сейчас в отношении Венесуэлы.
1: ці можна ў такіх умовах разлічваць на вызваленне палітвязняў?
2: Працягвае Александра Філіпенка.
3: Ну, вот все, что касается вопроса политзаключенных и вообще вопроса как раз вот освобождений, здесь снова призываем психологов и психотерапевтов, снова они нам нужны обязательно, потому что Дональду Трампу важно также конкурировать, наверное, такое слово правильно подобрать, с другими президентами. Дональд Трамп очень любит говорить, я, по поводу политзаключенных, вот я освободил столько-то, я, только благодаря мне, и отсюда, в Венесуэле, вот Беларусь, пожалуйста, вот этот вот списочек, ему важен количество, цифры, ему важно, чтобы больше всего людей освободилось благодаря Дональду Трампу, благодаря его политике, это важно. Конечно, это звучит очень цинично, и это не только звучит, это и есть очень цинично, потому что для него политзаключенные в Беларуси, политзаключенные где угодно, это в первую очередь цифры, это количество людей, которых освободили именем Дональда Трампа, благодаря Дональду Трампу. Так что здесь, я думаю, что не закончится, так сказать, этот процесс, в любом случае это важно для Дональда Трампа лично, это его личная заинтересованность, это не связано с какими-то прекраснодушными идеями о том, что людей незаконно осудили, незаконно задержали, избивали, пытали и так далее. Нет, это личный интерес Дональда Трампа. Поэтому здесь, я думаю, что изменений никаких не будет, в любом случае, как бы там ни было. Для американской администрации это такой бонус, это, но опять же, бонус, да, это не цель, это дополнение. Это бонус, и это к вопросу о имидже Дональда Трампа и администрации Трампа.
2: Далее в программе «Евразум».
1: Минздоровье оправдывается за вельми низкий конкурс у медуниверситеты.
6: Яны радуются тому, что у них отримался конкурс. То есть медуниверситет калісьці Витебске был могутнее, ніж Менскі.
2: Сустрэнемся после музычной паузы и новинок шоу-бізу.

между прошлым и будущим именно он называется жизнь. Вечный покой